0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1864 году в Москве был открыт первый в России зоологический сад. Вопреки распространенному мнению, зоосады или зоопарки предназначены не только для демонстрации животных горожанам, но и имеют важное научное значение. Изучение биологии, психологии своих коллекций, а также сохранение видов и их воспроизводство с последующей реинтродукцией в естественные места обитания, помогающие восстановить и сохранить вымирающих представителей животного мира в дикой природе. Так, например, Пензенский зоопарк имеет одну из богатейших в России историю. Хотя он открыт в 1981 году, но фактически существовал с середины 19 века и является на сегодняшний день единственным, где имеется положительный опыт по выращиванию птенцов дрофы, одной из редчайших степных птиц, которая на воле почти полностью исчезла.
1: Бытовые истории.

0: эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хотите узнать, как изобрели стеклоочистители? На заре 20 века Мэри Андерсон впервые посетила Нью-Йорк. Тогда еще не существовало бесконечных пробок и немыслимое количество машин, которые бесконечно и бессмысленно сигналят друг другу в тщетной надежде быстрее проехать. Однако женщина из Алабамы, поехав тогда в Нью-Йорк, изобрела то, что стало стандартом для каждого автомобиля. Во время своей поездки Андерсон ехала на трамвае через заснеженный город. Она обратила внимание...
1: На Алтае 8 часов утра.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 5 сентября в 1698 году Петр I установил налог на бороды. В 1982 году проведен первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес. В 1997 году открытие памятника Петру Великому в Москве.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики»
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Можно назвать несколько причин, подтолкнувших человека к освоению водной стихии. Древние люди часто переходили с одного места на другое и должны были во время своих странствий тащить на себе свои пожитки. Стараясь облегчить эту непростую работу, они стали задумываться о средствах передвижения и прежде всего научились использовать в своих интересах силу воды. Кроме того, в местах, которые находились на берегу морей или больших рек, богатых рыбой, плавательные средства были необходимы для рыбалки. Первым таким средством был плот, а затем лодка и весло к ней. Изготовление даже небольшой долбленной лодки с помощью каменных инструментов требовало значительных и напряженных усилий. Поэтому в тех местах, где от лодки не ждали большой прочности,

0: Эти грузоподъемности долбленки было совершенно вытеснено из употребления легкими лодками, сшитыми из коры. Построить такую лодку было намного проще. Аккуратно отделив кору от дерева, мастер тщательно выскабливал и конопатил ее. Потом концы куска сшивались и связывались корнями. Швы обрабатывались смолой. Для жесткости внутри корпуса устанавливали несколько распорок. Умелый мастер мог изготовить такую лодку всего за несколько часов. На севере, где не было дерева, подобные лодки научились делать из шкур, а в качестве основы применяли жесткий китовый ус. Таким образом, около 12 тысяч лет назад в обиход наших предков вошла весельная лодка. Человек стал осваивать водную среду и получил в свое распоряжение первое в истории транспортное средство передвижения.
1: Бытовые истории.
2: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Пусть говорят,

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мы уже рассказывали о том, как появились консервы, а когда появился нож, их вскрывающий. В 1812 году Питер Дюрант начал выпуск консервов для нужд английской армии на своей фабрике в Лондоне. Первые консервные банки изготавливались из толстого листового железа, и процесс их вскрытия был сложным и утомительным занятием. Для этой цели использовали зубило и молоток, нож, штык, даже стреляли в банки из ружей. Существует две версии того, кто является изобретателем консервного ножа. Согласно первой версии, в 1855 году англичанин Роберт Йейтс изобрел и запатентовал свой консервный ключ. По второй версии, первооткрывателем считают американца Эзру Уорнера, который в 1858 году получил патент на консервный нож с двумя лезвиями. Поначалу эти ножи встречались редко и не пользовались особым спросом у потребителей. Лишь спустя несколько лет консервные ножи стали популярны, после того, как изготовители консервов начали использовать их в качестве бесплатного приложения каждой консервной банки.
1: Бытовые истории.

0: эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки...

и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: сообщения «Москва» или «Клонар» прибывают на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение «Москва» или «Клонар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.
1: Como lo cantan los

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История возникновения носового платка начинается еще в древние времена. Первыми их стали использовать древние римляне. Тогда он назывался орариум и представлял собой обычный кусочек ткани. Его повязывали на руку, шею, либо плечо. Предназначался орариум для очистки лица и рук от остатков пищи. В эпоху Возрождения иметь при себе носовой платок стало модно. Он стал обязательным элементом наряда. Первыми этот аксессуар начали носить с собой итальянцы, а затем уже немцы, французы, испанцы и другие жители европейских стран. В те времена материалом для шитья платков стали дорогие, красивые ткани. Их отделывали кружевом и вышивкой. Большое распространение получили батистовые платки. Их было принято носить за поясом или рукавом. Платки изготавливали совершенно разных форм. Треугольные, круглые, квадратные. Достоверных данных о времени появления носовых платков на Руси нет. В 18 столетии среди купечества и дворянства стало очень модно нюхать табак. Это привело к тому, что платок начали использовать в гигиенических целях, а не только как украшение к одежде. С этого времени стали изготавливать платки двух видов. Одни использовались в качестве аксессуара, другие – для гигиенических целей.
1: Бытовые истории.

0: самая актуальная музыка.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся.
2: В Чимале 10 утра.

0: 5 сентября в 1698 году Петр I установил налог на бороды. В 1982 году проведен первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес. В 1997 году открытие памятника Петру Великому в Москве.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вручение Нобелевской премии – одно из главных научных событий года. Эта премия – одна из наиболее престижных наград, которую с 1901 года вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Премия присуждалась гражданам России и СССР 16 раз, и 23 раза лауреатами премии становились люди, которые проживали на территории других стран, но имели русские корни. Кто же был первым? Иван Петрович Павлов. Говорим Павлов, сразу вспоминаем собак. Тех знаменитых собак Павлова, которых ученый приучил выделять слюну при звонке, тем самым открыв условные рефлексы. Всю свою научную карьеру Иван Петрович построил в Санкт-Петербурге. Поступив после духовной семинарии на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, он уже через 17 дней перевелся на факультет естественных наук и стал специализироваться на физиологии животных. За свою научную карьеру Павлов по сути, создал современную физиологию пищеварения. И в 1904 году, в возрасте 55 лет, Павлову была вручена Нобелевская премия за исследование пищеварительных желез. Таким образом, Иван Петрович стал первым Нобелевским лауреатом из России.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусом.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится.
2: Та самая история.
3: Да, та самая.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появился шампунь? В Китае местные жители для улучшения роста волос наносили на них экстракт кедра, который не только укреплял волосы, но и придавал им приятный аромат. В Индонезии в качестве шампуня использовали пепел рисовой соломы и шелухи, которые смешивали с водой до образования пены. Правда, после этого волосы становились очень сухими. Вернуть им природный блеск помогало кокосовое масло, которое обладает увлажняющими свойствами и до сих пор используется как один из компонентов при изготовлении натуральных масок для волос. Арабские женщины ухаживали за волосами, заваривая кожуру айвы, а филиппинки заменяли бальзам для волос водой, в которой были замочены стебли алоэ. В Европе первый шампунь появился в конце 19 века и представлял собой порошок, в состав которого входила мыльная пудра и травы. Изобретение первого шампуня связано с именем Кейси Херберта, но первым запатентовал косметику для волос Ханс Шварцкопф в 1903 году, постоянно совершенствуя состав порошка. Шварцкопф добавил в него экстракты трав, благодаря которым волосы приобрели здоровый вид. С тех пор прошло много лет, и дефицита в шампунях, как и в их производителях, не наблюдается. Конкуренция на этом рынке просто жесточайшая. В погоне за потребителем компании тратят миллионы на рекламу и разработку новых средств.
1: Бытовые истории.

Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Ради радио на все.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждый врач при получении диплома произносит клятву Гиппократа. Гиппократ, который жил в 5-4 веке до нашей эры, это древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. В трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего развития клинической медицины, отражены представления о целостности организма, индивидуальный подход к больному и его лечению, понятие об анамнезе, учение об этиологии, прогнозе, темпераментах. С именем Гиппократа связано представление о высокоморальном облике и образцы этического поведения врача. Заслугой Гиппократа было освобождение медицины от влияния жреческой храмовой медицины и определение пути ее самостоятельного развития. Гиппократ учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного.
1: Бытовые истории.

Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

конь, здесь грусть, в чист ход кто? Вниз по реке сплав, этих мест слав, не фейк. Вверх по тропе, к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг. Когда усталость, а мы на злое по склону. А что он на штурм достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

стих череп кровь, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой, но ты уже никогда не станешь прежним.

0: этот день тому назад.
1: 5 сентября в 1698 году Петр I установил налог на бороды. В 1982 году проведен первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес. В 1997 году открытие памятника Петру Великому в Москве.
0: Этот день тому назад.
2: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

нас сегодня пикничок. Друзья зовут на шашлычок.

заряжаю шашлычок. Друзья, налейте коньяк.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Все знают, что конфеты делают на специальных кондитерских фабриках, а когда-то люди даже не умели делать сахар. Первые конфеты появились очень давно на Востоке. И несмотря на отсутствие сахара, они получались все-таки сладкими, потому что делали их из фиников и меда. Научились делать конфеты в Древней Руси. Их варили из кленового сиропа и меда. Конфеты, похожие на современные, уже с применением сахара, стали производить в 16 веке в Италии. Но продавались они только в аптеках и предназначались исключительно для взрослых. Конфеты считались очень сильным лекарственным средством. Постепенно конфеты с сахаром стали производить и в других странах. Только там их продавали уже не в аптеках, а в кондитерских. Первая кондитерская фабрика появилась в России лишь в середине 19 века. Еще при Петре I, когда у нас впервые стали украшать новогодние елки, на них обязательно вешали конфеты. Этот обычай сохранился до сих пор. И вообще конфеты с Новым годом очень связаны. Их начали для этого дня даже производить в форме елочных игрушек и шоколадных Дедов Морозов. Конфеты включают и в новогодние подарки. А все потому, что эти сладости всегда праздник.
1: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Женщина приходит на работу с синяком под глазом. Подруга спрашивает ее:
2: ой, Нин, откуда тебе синяк-то? Твой муж ведь в командировке же.
3: Да я и сама так думала.
1: Вся семья сидит за столом, обедает. Мать говорит сыну:
4: Боря, Боря, отдай кость папе. Папе отдай кость. Боря, Боря.
5: Что?
4: Боря, к тебе говорю, отдай кость папе. Папе отдай кость.
2: Ты же не собака.

0: Объявление. Бригада Крубельщика ищет работу. Качественный кроем, отборным и трехэтажным матом. Доктор,
1: да.
0: Я перестал получать удовольствие. Доктор,
1: да.
0: Я перестал получать удовольствие от колбасы.
1: А что вы с ней, простите, делаете?
0: Я ее, простите, ем.

0: Чек.
1: Дорогая, я дарю тебе этот дезодорант с самым сильным запахом, чтобы духу твоего здесь не было!
2: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
10: Горячий хит.

0: А где Анюта?
1: В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: В Чимале час дня.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вечный двигатель, перпетум мобили. Воображаемый двигатель, который, будучи раз пущен в ход, совершал бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя энергию извне. Так называемый вечный двигатель первого рода. При этом идея такого устройства противоречит закону сохранения и превращения энергии и неосуществима. Возможность работы такого двигателя неограниченное время означала бы получение энергии из ничего, но к такому выводу пришли не сразу. Первые проекты механических вечных двигателей относятся к 13 веку. Ими занимались изобретатели Вилар де Анакур и Пьер де Марикур. К концу 18 века, вследствие бесплодности многовековых попыток создания перпетум мобили, среди ученых укрепилось убеждение в невозможности его осуществления. Из 1775 года Парижская академия наук отказалась рассматривать проекты вечного двигателя. В середине 19 века с установлением закона сохранения и превращения энергии была доказана принципиальная неосуществимость вечного двигателя, но попытки обойти физические законы не прекращаются.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Реклама. Это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квонар, прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда...

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Разговаривают два приятеля.
2: Я люблю рано утром на даче часов в 12 выйти. Стоишь на крыльце, кругом только согнутые спины. Берешь шланг, хрясь по спине тёще. Марья Захаровна, вы шланг на крыльце забыли.
1: Ой, она, наверное, в крик, да, сразу?
2: Не, рада, радёшенька. В прошлом году она постоянно лопат

0: мультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
1: Шоу Сапилявых в сети интернет по адресу
0: radioshow.ru.
2: radioshow.ru.
3: Алло, с кем я разговариваю?
1: Это обувной магазин.
3: Ой, извините, я перепутал номер.
1: Ничего, приходите, поменяем.
0: Сапилявых!
4: Новости науки.
5: Новейшие исследования показывают, что если лизать языком лягушачий пот, то можно излечить депрессию. Только вот когда вы прекращаете его лизать, у лягушки депрессия начинается снова.

0: Солидный лорд зовет слугу.
1: Том, Том, мне нужна горячая ванна.
2: Уже вылезаю, сэр.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Уссиме – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Уссима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Вако, вако, кузнеце, вако, вако, кузнеце. Неблагодарная работа круглый год. Хорошо, как громко радио орет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Карманный фонарь незаменим везде. Дома, в походной палатке, на вечернем шоссе, если у автомобиля вдруг прокололась шина. Отцов у этой полезной идеи несколько, в том числе американский торговец Конрад Хьюбер и английские инженеры. С конца 19 века независимо друг от друга конструировавшие компактные переносные источники электрического света. Попытки создать удобный переносной светильник начались задолго до этого времени. В 1881 году Эбенезер Бур и Уильям Томас Скотт запатентовали в Лондоне первый ручной электрический светильник – маленькую настольную лампу, работающую от жидкостной батарейки. Недостаток прибора заключался в том, что его надо было держать строго горизонтально, чтобы из элемента не вытекла кислота. С появлением спустя 3 года сухих батареек началось производство более компактных ручных светильников. Использовали их в основном на велосипедах и в шахтах. Уже фонарь Хьюбера имел распространенную поныне форму. В ручке помещались одна за другой 3 цилиндрические батареи. Питавшаяся ими лампочка накрывалась маленьким вогнутым зеркалом – рефлектором. С появлением синтетических материалов корпус фонаря стал легче, появилась возможность создавать нержавеющие и водонепроницаемые модели. Первые карманные фонари с перезаряжающими аккумуляторами появились в продаже с конца 1970-х годов.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чимали 2 часа дня.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.
1: Good evening. My name is Bela Boris. Welcome to my house.

0: этот день тому назад.
1: 5 сентября в 1698 году Петр I установил налог на бороды. В 1982 году проведен первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес. В 1997 году открытие памятника Петру Великому в Москве.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня производители товаров для детей предоставляют нам огромный выбор настольных игр на самые разные тематики. От простых бродилок до достаточно сложных обучающих изделий. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуются пазлы. Причем не только среди детей, но и взрослых. История создания пазлов начинается не так давно. Идея собирать картинку из ее фрагментов принадлежит Джону Спилсбери. Он жил в Лондоне 18 века и занимался изготовлением географических карт. Однажды Спилсбери решил разрезать карту мира по границам государств. Фрагменты карты между собой не скреплялись, а выкладывались на деревянную доску. Пазлы Спилсбери стали использовать в виде учебного пособия по географии, хотя сегодня его вряд ли можно применять для обучения, поскольку с тех пор на современных картах появилась еще Антарктида, которая была открыта лишь в 19 веке, и малоизученная на тот момент Австралия. Таким образом, два из шести континентов на ней отсутствовали. Как мы уже говорили, пазл выкладывали на деревянную доску, но со временем ее заменили на картон для того, чтобы удешевить головоломку. Пазлы в привычном нам виде появились только в 1909 году, когда американская компания Parker Brothers начала их промышленное производство. Со временем головоломка покорила весь мир. Сегодня на прилавке магазинов можно найти пазлы с изображениями на различную тематику, голографические пазлы и даже 3D. Люди, которые внесли весомый вклад в популяризацию пазлов, отмечаются международной премией Спилсбери. Кроме этого, проводятся соревнования международного уровня по собиранию головоломки.
1: Бытовые истории.

0: Нинсина приходит на работу с синяком под глазом. Подруга спрашивает ее:
1: ой, Нин, откуда тебе синяк-то? Твой муж ведь в командировке же.
0: Да я и сама так думала. Вся семья сидит за столом, обедают. Мать говорит сыну:
2: Боря, Боря, отдай кость папе, папе отдай кость. Боря, Боря.
3: Что?
2: Боря, к тебе говорю, отдай кость папе, папе отдай кость.
1: Ты же не собака.

0: объявление. Бригада кромельщиков ищет работу. Качественный кроем, отборным и трехэтажным матом.
1: Доктор,
2: да.
1: Я перестал получать удовольствие. Доктор,
2: да.
1: Я перестал получать удовольствие от колбасы.
2: А что вы с ней, простите, делаете?
1: Я ее, простите, ем.

0: Подкасты. Дорогая, я дарю тебе этот дезодорант с самым сильным запахом, чтобы духу твоего здесь не было!
1: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пинсне представляет собой оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пинсне» происходит от французского словосочетания, означающего «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пинсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пинсне начали использовать для коррекции зрения в XVI веке. Первые модели имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала нос, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пенсне началось с 17 века. В середине 18 появились пенсне овальной формы. В то же время к нему начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пенсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пенсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пенсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пенсне, носящий его человек, мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пенсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. После окончания Второй мировой войны пенсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать знакомые нам очки.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Мы не объясняем, как делать.

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Разговаривают два приятеля.
2: Я люблю рано утром на даче часов в 12 выйти. Стоишь на крыльце, кругом только согнутые спины. Берешь шланг, хрясь по спине тещей. Марья Захаровна, вы шланг на крыльце забыли.
1: Ой, она, наверное, в крик, да, сразу?
2: Не, рада, радёшенька. В прошлом году она в стоянную лопату.

0: мультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
1: Шоу Сапилявых в сети интернет по адресу
0: radioshow.ru.
2: radioshow.ru.
3: Алло, с кем я разговариваю?
4: Это обувной магазин.
3: Ой, извините, я перепутал номер.
4: Ничего, приходите, поменяем.
1: Сапилявых!
5: Новости науки.
6: Новейшие исследования показывают, что если лизать языком лягушачий пот, то можно излечить депрессию. Только вот когда вы прекращаете его лизать, у лягушки депрессия начинается снова. Морская.

0: Солидный лорд зовет слугу.
1: Том, Том, мне нужна горячая ванна.
2: Уже вылезаю, сэр.
3: Чемали 15 часов 30 минут.
4: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
5: Эх, были бы прогнозы,
6: а погода
5: побудет.
6: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
10: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой. Как-то раз, сколько Рая признался,

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера в

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Томас Эндрюс был известным ирландским бизнесменом и судостроителем, а также главным конструктором всемирно известного корабля «Титаник». Эндрюс знал об уязвимости своего детища перед ледяными торосами Атлантики и призывал особенным образом укрепить корабль и оснастить его 46, а не 20 спасательными шлюпками. Однако во избежание ненужных трат, к его мнению, решено было не прислушиваться. В результате, когда 15 апреля 1912 года «Титаник» напоролся на айсберг, пассажирам не хватило спасательных шлюпок. Но Томас Эндрюс героически до последнего момента помогал спастись как можно большему количеству людей. Последний раз его видели в одном из залов тонущего судна. Эндрюс сидел за столом и плакал. Его тело так и не нашли. Память об этом великом человеке увековечена в названии астероида Томас Эндрюс, который астрономы открыли в 2004 году.
1: Бытовые истории.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Чимали, 16 часов.
1: Музыка для тех, музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

сообщение «Москва или Квонарк» отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва или Квонарк» отправляется с первого пути от первой платформы.

Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче.

0: назад. 5 сентября в 1698 году Петр I установил налог на бороды. В 1982 году проведен первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес. В 1997 году открытие памятника Петру Великому в Москве.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
8: «Бытовые истории».
9: Одноразовый подгузник. В разговорной речи памперс. Вид нижнего белья, в котором имеется слой, наполненный суперабсорбентом. И основа этого нижнего белья чаще всего изготавливаются из целлюлозы и предназначена для поглощения выделений организма и недопущения загрязнения верхней одежды. Используются памперсы в большинстве случаев детьми, космонавтами, монтажниками, альпинистами, водолазами, лежачими больными, больными тяжелыми психическими или неврологическими заболеваниями. Если обратиться к истории приспособления, то в античный период существовали впитывающие подгузники из шкур, впитывающим материалом которых являлась трава, мох, листья, лен и шерсть. Эскимосы сооружали прообраз подгузников для младенцев из тюленьих шкур. Первый одноразовый подгузник появился в 1956 году и был изготовлен на основе древесных опилок. Уже в 1961 появились первые в мире подгузники, знакомые нам сегодня. Они были выпущены под брендом Pampers, что означает в переводе с английского «лелеять и баловать». С тех пор все одноразовые подгузники приняты именовать в быту памперсы.
8: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Женщина приходит на работу с синяком под глазом. Подруга спрашивает ее:
2: ой, Нин, откуда тебе синяк-то? Твой муж ведь в командировке же.
3: Да я и сама так думала.
1: Вся семья сидит за столом, обедают. Мать говорит сыну:
4: Боря, Боря, отдай кость папе. Папе отдай кость. Боря, Боря.
5: Что?
4: Боря, к тебе говорю, отдай кость папе. Папе отдай кость.
2: Ты же не собака.

0: объявление.
1: Бригада кровельщиков ищет работу. Качественно кроем отборным и трехэтажным матом.
2: Доктор,
3: да.
2: Я перестал получать удовольствие. Доктор,
3: да.
2: Я перестал получать удовольствие от колбасы.
3: А что вы с ней, простите, делаете?
2: Я ее, простите, ем.

0: Active. Дорогая, я дарю тебе этот дезодорант с самым сильным запахом, чтобы духу твоего здесь не было!
1: В Чимале 16 часов 30 минут.
2: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
1: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василь Макарыча, и в Катуне весной опять.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая звукозапись. Она была сделана 9 апреля 1860 года, но найдена только в 2000...
3: В Чимале 17 часов.

0: есть такая песня.
1: Давно забытое чувство посетило меня.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Эта программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Разговаривают два приятеля.
2: Я люблю рано утром на даче часов в 12 выйти. Стоишь на крыльце, кругом только согнутые спины. Берешь шланг, хрясь по спине тёще. Марь Захаровна, вы шланг на крыльце забыли.
1: Ой, она, наверное, в крик, да, сразу?
2: Рад, радёшеньки. В прошлом году она постоянно лопату забыла.

0: мультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
1: Шоу Сапилявых в сети интернет по адресу
0: radioshow.ru.
2: radioshow.ru.
3: Алло, с кем я разговариваю?
1: Это обувной магазин.
3: Ой, извините, я перепутал номер.
1: Ничего, приходите, поменяем.
0: Сапилявых!
4: Новости науки.
5: Новейшие исследования показывают, что если лизать языком лягушачий пот, то можно излечить депрессию. Только вот когда вы прекращаете его лизать, у лягушки депрессия начинается снова. Морская.

0: Солидный лорд зовет слугу.
1: Том, Том, мне нужна горячая ванна.
2: Уже вылезаю, сэр.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие считают самовар изобретением российским. На самом деле приборами, отдаленно напоминающими самовар, пользовались еще древние римляне. Но больше всего современный самовар похож на старинное китайское устройство, имеющее трубу и поддувало. Петр I часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему и появился доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной машиной. А самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась изготовлением самоваров, организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные производства открылись во многих городах России. Это уже позже появилось единое определение «самовар», а сначала его называли по-разному. В Курске это был самокипец, в Ярославле – самогар, в Вятке – самогрей. Некоторое время в России производились и так называемые самовары кухни. Внутри они были разделены перегородками на три части. В двух из них варил пища, а в третьей кипела вода для чая. Можно было купить тогда самовар, рассчитанный на один стакан чая, а можно было приобрести такой, в который вмещалось и 50 литров воды. На смену медным пришли со временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было и купить серебряные или никелированные, но стоили они гораздо дороже. Самый большой в мире самовар изготовлен в городе Ирбите. Он весит 500 килограммов, а вмещается в него 415 литров воды. Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше 4 миллиметров, а вскипятить в нем можно лишь одну каплю воды.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Yeah.
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: 5 сентября в 1698 году Петр I установил налог на бороды. В 1982 году проведен первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес. В 1997 году открытие памятника Петру Великому в Москве.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
8: Бытовые истории.
9: Первая наждачная бумага появилась еще в Древнем Китае. Делали ее из дробленых раковин, семян и песка. А потом с помощью натурального клея приклеивали к пергаменту и шлифовали металлические или деревянные поверхности. У некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовалась акулья кожа. В 1833 году англичанин Джона Кей придумал прототип наждачки, нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же наждак был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Главным здесь было применение в качестве абразивов карбида кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно годилось для обработки различных поверхностей. В 1902 году пятеро друзей американцев решили добывать корунд, особо твердый кристалл, применяемый в промышленности. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании 3M. А в 1916-м ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известный как Waterdry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Известны случаи нетрадиционного использования наждачной бумаги. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины. А в балете «Наждачной бумаги» Мариса она использовалась в качестве музыкального инструмента.
8: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Специально для заядлых блюстителей чистоты был создан прорыв в мире уборки – тапки-щетка. Механизм действия этого изобретения прост, как, собственно, и мытье пола. Все, что нужно сделать, это купить тапки с пристегивающимися к подошве щетками, отстегнуть их, смочить в моющем растворе или простой воде, пристегнуть обратно и приступать к их прямому применению. Крепятся щетки при помощи простых, но очень крепких липучек, поэтому не стоит беспокоиться, что они могут отстегнуться в самый ответственный момент. Намочив щетки единожды, повторять этого в течение одной уборки больше не нужно. Просто надо надеть тапки на ноги и совершать действия, имитирующие мытье пола шваброй. После завершения процесса тапки снимают, щетки отстегивают и хорошо прополаскивают в воде. Чистятся щетки очень легко, к ним применима любая стирка, как ручная, так и машинная. Просто ходишь или танцуешь, и чистота.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 19 часов.
1: Скорый поезд 34, сообщение Москва или Кмалар, отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кмалар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
0: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район – 101,1 FM. Чимальский район – 102,4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению до сегодняшнего состояния. Количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесный экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колес значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км в час, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал прародителем известного нам троллейбуса.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
8: Новинка.

0: походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы, пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Кадуль потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Музыка

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы удивитесь, но тефлоновое покрытие нам подарила космонавтика. Тефлон был создан еще в 1938 году, но только его использование в качестве теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное покрытие для сковородок. Благодаря уникальному низкому коэффициенту трения, тефлон охотно начали использовать при производстве подшипников и прокладок. Тефлоновая электроизоляция защищает электрические схемы космических кораблей. Ткани, покрытые тефлоном, используют для кровли крыш стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов. Из тефлона уже сейчас делают суставы и изучают возможность создания искусственных нервов. Тефлон был выбран в качестве синтетической основы для выращивания искусственных нейронов. Но широкой публике этот материал известен прежде всего благодаря своим уникальным антипригарным свойствам, сделавшим его совершенно незаменимым в быту.
1: Бытовые истории.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: В мире много разной музыки.
6: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
5: А у нас другая музыка.

не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Стоит только сказать, Италия, как услужливое воображение, тут же добавляет спагетти. Вот уж действительно самое итальянское блюдо. Неподалеку от Генуи, в городе Понтедасио, есть даже музей спагетти, где представлено около 200 видов макаронных изделий. Кстати, спагетти – это не простые макароны. Итальянским словом «спагетти» называют макароны строгих стандартов.

0: не Италия, а Китай. Откуда их и привез в конце 13 века итальянцам знаменитый путешественник Марко Поло. По другой версии, резать тесто на узкие нити и сушить их на солнце придумали арабы, которые проживали на территории Сицилии в средние века. В России же первая макаронная фабрика появилась лишь в 18 веке. Придумал ее светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический, фаворит Екатерины II.
1: Бытовые истории.

0: Новинка этой недели.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Лучшие.
6: Лучшие.
5: Лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До чего дошел прогресс? В мире искусственного освещения, как и повсюду в жизни, разворачивается цифровая революция и всеобщая интернетизация. Только вместо людей к сети подключаются светильники. Технологии освещения сливаются с информационными технологиями благодаря светодиодам, по-английски LED. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет, когда через него пропускают ток. Светодиоды гораздо экономичнее других лампочек, но самая притягательная их способность в том, что их параметрами можно управлять. Простым примером для стремительно растущего рынка умных светильников служит лампа компании Philips, которая легко управлять со смартфона, меняя цвет, цветовую температуру и яркость, или выставляя различные программные режимы. Допустим, ранним утром программа задает холодный свет, стимулирующий людей к работе, а вечером теплый, приятный и успокаивающий. А внешние датчики позволяют, например, автоматически корректировать уровень освещения в зависимости от погоды и времени суток. Изменения в освещении, происходящие благодаря светодиодам, важны не только в быту. Их начали использовать в сельском хозяйстве, которое становится все менее сельским. Сельхозхозяйственные культуры выращиваются в помещениях с искусственным светом, где для каждого вида, допустим, салата, подбираются оптимальные параметры светового излучения.
1: Бытовые истории.

0: эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен? Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: one.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: На Алтае 22 часа.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Глобусы изготавливали с глубокой древности. Античные писатели упоминают Кратоса из Пергамы, который более 2000 лет назад сделал шар земной. К сожалению, никаких его изображений до нас не дошло. Самым старым из сохранившихся глобусов считают земное яблоко диаметром 54 сантиметра, созданное в 1492 году немецким географом Мартином Бэхамом. Но изображения Америки на этом глобусе нет, поскольку она еще не была открыта. Прошло 150 лет, и глобусы стали весьма популярны. В Лондоне, например, сравнительно дешево продавали карманные глобусы величиной с апельсин, на внутренней части полушарий которых была нанесена карта небесных светил, то есть глобус одновременно являлся моделью Земли и звездного неба. Постепенно конструкция глобуса усложнялась. В 16-18 веках стали использовать часовой механизм, с помощью которого глобус вращался вокруг оси, и можно было определять время в любом месте земного шара. Иногда к такому глобусу присоединялась движущаяся вокруг него модель Луны, и тогда он служил не только универсальными часами, но и календарем. Многие монархи Европы считали обязательным иметь у себя в рабочем кабинете глобусы, причем довольно внушительных размеров, сложные и богато украшенные. Потом этот предмет стал более обыденным. Глобус мог себе позволить любой школьник. Сейчас его заменяют многие компьютерные приложения, которые могут показать любую точку планеты. Но наглядности глобуса не заменит ничто.
2: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Помните ли вы телефоны, у которых был дисковый набор номера? У этого аппарата интересная история создания. Толчком к его изобретению стала конкуренция. Первым, кто получил патент на телефонный аппарат, на котором можно самому набирать номер, был Элман Стронджер. К телефонии он не имел никакого отношения, он владел похоронным бюро. У его непосредственного конкурента, имеющего свою похоронную компанию, жена работала на станции телефонисткой. В связи с этим, при получении заказа, Стронджер имел постоянные убытки. Клиенты, пытавшиеся к нему дозвониться, перенаправляли с телефонисткой к его конкуренту – похоронное бюро, которое владел ее муж. Испытывая огромную ярость, Элман поклялся, что избавит всех от телефонисток. Им была разработана система, благодаря которой любой звонивший по телефону мог соединиться с нужным абонентом без посредников, самостоятельно. Телефон без барышень и проклятий. Так назвал Стронджер свою АТС, которая начала свою работу в 1892 году. Кстати, именно он изобрел номеронабиратель, имеющий вид вращающегося диска. Таким образом, испытав конкуренцию, Элман Стронджер смог прославиться, став изобретателем телефона, который можно было позвонить, просто набрав номер. Ему удалось вернуть своих клиентов, а жена его конкурента осталась без работы.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 23 часа.
1: Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квазар, прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квазар, прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хламская роспись, не имеющая аналогов, технология позволяет наносить на деревянные предметы узоры, которые выглядят как золотые. При этом мастера не используют в своей работе ни грамма драгоценного металла. Уникален и художественный стиль хохламы. Орнаменты мгновенно узнаются среди множества других. Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это делало производство очень дорогим. Поэтому посуду стали окрашивать с применением оловянного порошка, который придавал ей привычное сияние. С тех пор технология производства практически не изменилась. Хотя на смену оловянному порошку пришел порошок алюминия. До сих пор посуда, расписанная хохломской росписью, является визитной карточкой России.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1896 году мировая общественность ученых была взбудоражена сенсационным известием. Некий немецкий профессор открыл лучи, которые были недоступны человеческому глазу, но они действовали на фотографическую пластинку. Звали этого профессора Вильгельм Конрад Рентген. В то время он даже и не подозревал, что его открытие станет началом новой науки – ядерной физики.

0: клетки. Полтора года упорных исследований понадобилось Рентгену, чтобы доказать, что X-лучи поглощаются предметами и обладают ионизирующей способностью. Он сделал открытие, что лучи свободно могут проходить через дерево, бумагу, металл и так далее, но удерживаются свинцом. Рентген описал сенсационный опыт. Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки, что явилось первым рентгеноскопическим исследованием человеческого организма. Ученый описал действие лучей и предложил конструкцию рентгеновской трубки, которая дошла до наших дней, абсолютно не изменившись. Сам Рентген был человеком скромным и запрещал называть их лучи рентгеновскими, как теперь называет их весь мир.
1: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Молнии и липучки. Молния была изобретена еще в 1914 году, а липучка в 1942. Оба изобретения так и пылились бы на полках патентных бюро, если бы их не начали активно использовать в одежде космонавтов, после чего они стремительно вошли в повседневный обиход. Космическое измерение в истории липучек началось в тот момент, когда астронавты обнаружили, что при передвижении в открытом космосе именно липучки позволяют быстро и эффективно застегнуться и расстегнуться. Затем липучки стали использовать горнолыжники, обнаружившие, что у их костюмов не так уж много отличий от костюмов астронавтов. За ним последовали и аквалангисты. Настоящая же популярность пришла к липучим застежкам после того, как в одной из телепередач с околоземной орбиты зрители увидели астронавтов, прикрепляющих с их помощью продукты к стенам и к тому же демонстрирующих стояние вверх ногами в состоянии невесомости. Именно после этого липучки стали привычным элементом детской одежды. Поскольку в космических проектах используются наиболее ценные земные изобретения, то в данном случае телереклама липучек, скорее всего, непреднамеренная, оказалась социально значимой. Благодаря ей было существенно ускорено продвижение на рынок крайне полезного изобретения.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита, кораллов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре Древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это символичный подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
1: Бытовые истории.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

лечил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: Розетки – первый шаг на пути к умному дому, а это так модно. Бытовой ватт-метр позволяет с высокой точностью измерять количество потребляемой энергии, ее стоимость, а также контролировать мощность нагрузки. Компактный прибор представляет собой небольшой блок с выходами для подключения в виде стандартных розеточных гнезд. Информация выводится на небольшой встроенный дисплей, на котором по умолчанию содержатся данные о потребляемой мощности и времени работы прибора. Настройки дисплея и тарифов можно менять при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Ваттметр позволяет всегда быть в курсе точных данных о потреблении электроэнергии, как во всей квартире, так и отдельно по каждому электроприбору, контролируя свои затраты. Более того, умная розетка позволяет узнать потребление каждого прибора за определенный промежуток времени, а также получить дополнительную информацию о силе тока, напряжении в реальном времени. И тут уж держи, система ЖКХ, обожающая превысить тарифы.
10: Бытовые истории.

0: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ...

нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучше инструментальный.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы знаете, какой самый популярный напиток в России? Конечно, чай. Согласно статистике, его предпочитают более 70% населения нашей страны. Чай раньше традиционно заваривали в самоваре. В России он появился в середине 17 века, а производство отечественных самоваров началось лишь в середине следующего столетия. Пик популярности самоваров пришелся на 19 век. Его могли себе позволить и зажиточные крестьяне, и графы. Первые самовары имели внутри емкости железную трубу, в которую клали раскаленные угли. Жар от них и нагревал воду. Но технический прогресс не стоял на месте, и в середине 19 столетия появился керосиновый самовар, а затем и электрический. Самовар является непременным атрибутом русского стола. Он упоминается во многих народных загадках и поговорках, а также в произведениях великих русских писателей и художников.
3: У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
1: Бытовые истории.

метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

сообщение «Москва или Кманар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва или Кманар».

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Аэрозоли появились в нашей жизни в конце 18 века. Именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В начале 20-го столетия в истории аэрозоля произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из города Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940-е положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающей в аэрозольной упаковке. При этом они выпускают в воздух столько искусственных частиц, что экологи всерьез говорят о вреде применения аэрозоля для окружающей среды.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

держаться вместе, я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

делать, как бы, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя с неба звезды достать.

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая, ох, какая!

Я прошу немного погоди. Я прошу со мной поговори. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли. Особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Происхождение жестяной банки восходит еще ко временам Наполеона. Ему требовались средства обеспечения запасами еды, которая бы не портилась в течение долгого времени. И он и объявил конкурс на решение этой задачи. В 1809 году Николай I предложил помещать продукты в герметичные контейнеры, предварительно стерилизуя их кипятком. В 1810 году британский торговец Питер Дюран предложил вместо стекла использовать металлические контейнеры, покрытые жестью. И король Георг III выдал ему патент на это изобретение. С тех пор жестяные банки претерпели много трансформаций, но суть их осталась прежней – сохранять продукты свежими как можно дольше.
1: Бытовые истории.

4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1955 году состоялся первый полет Ту-104. Это первый в СССР и четвертый в мире поднявшийся в воздух реактивный пассажирский самолет. Он был сконструирован в конструкторском бюро Туполева, изготовлен на Харьковском авиазаводе. Ту-104 эксплуатировался вплоть до 1979 года. Внедрение и освоение нового самолета потребовало перестройки всей аэродромной структуры. Именно с появлением на трассах Ту-104 стали широко внедряться спецавтомобили, мощные заправщики, тягачи, машины для заправки водой, багажные машины, наконец, самоходные трапы. В аэропортах начала работать привычная сейчас система оформления билетов, регистрации багажа, появились автобусы для пассажиров. На Ту-104 резко возрос уровень комфорта для пассажиров по сравнению с поршневыми и трубовинтовыми машинами.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу 5 сентября в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Включайся на полную.

0: я стою на твоем берегу.
1: Сообщение «Москва или Кмонар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Космонавтика подарила человечеству ни много ни мало руку Терминатора.
3: I'll be back.
2: В ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с МГТУ имени Баумана разработали протез кисти, чувствующий нужную силу сжатия. Речь идет о создании протеза кисти, очень напоминающего кибернетическую руку героев Терминатора и Звездных войн. Безрукие инвалиды, подключившиеся к устройству, смогут не просто шевелить несколькими искусственными пальцами, но и сжимать их точно в зависимости от мысленного усилия, как если бы сжимались пальцы собственной руки. Эти же технологии могут найти применение при создании экзоскелетов для мощных боевых машин, повторяющих движение человека. Беспроводные инструменты нам подарили тоже космические путешественники. Тут все просто и понятно. Изначально они понадобились в космосе, и некоторые из таких инструментов были разработаны для лунной миссии корабля «Аполло». Астронавтам требовался инструмент без проводов, которым бы они могли проводить бурение на Луне грунта на глубину до 3 метров. В процессе разработки специнструментов были решены не только вопросы беспроводности, но и эргономического расхода энергии. Так что, слушая, как соседи делают ремонт с помощью перфоратора, можно благодарить космических инженеров.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Бомба.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Гобелен или шпалера – один из видов декоративно-прикладного искусства, стеной односторонний безворсовый ковер, сюжетная или орнаментальная композиция, вытканная вручную перекрестным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. Шпалеры выполнялись из шерсти, шелка, иногда в них выводились золотые или серебряные нити. Со средних веков и вплоть до 19 века практиковался выпуск шпалер циклами, ансамблями, в которые объединялись изделия, связанные одной темой. Такой набор шпалер предназначался для украшения помещения в едином стиле. В таком же стиле, как и шпалеры для стен, выполнялись пологи, занавеси, наволочки подушек, также составляющий комплект. В настоящее время для изготовления ковров вручную используются самые разнообразные материалы. Отдается предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон. В меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества трудоемка. Один мастер может выполнить в год около 1-1,5 квадратных метров, в зависимости от плотности шпалеры, поэтому эти изделия доступны только состоятельным заказчикам. И в настоящее время гобелен или шпалера ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим произведением.
2: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Весной 1876 года мировые СМИ пестрили заголовками «Свет приходит к нам с севера, из России», «Северный свет», «Русский свет», «Чудо нашего времени», «Россия, родина электричества». На разных языках журналисты восхищались русским инженером Павлом Яблочковым, чье изобретение, представленное на выставке в Лондоне, изменило представление о возможностях использования электричества. Изобретателю в момент выдающегося триумфа было всего 29 лет. Главное изобретение в его жизни родилось во время опытов с электролизом поваренной соли. Во время одного из опытов по электролизу параллельно расположенные угли, погруженные в электролитическую ванну, случайно коснулись друг друга. Тогда между ними вспыхнула электрическая дуга, на короткий миг осветившая ярким светом стены лаборатории. Инженеру пришла в голову мысль о том, что можно создать дуговую лампу без регулятора межэлектродного расстояния, которое будет значительно надежнее. Весной 1876 года ему удалось закончить работу по созданию дуговой лампы без регулятора. Лампа Яблочкова оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем ее предшественницы. Она представляла собой два стержня, разделенных изоляционной прокладкой из каолина. Каждый из стержней зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал. Новый источник света произвел настоящий фурор. За лампой прочно закрепилось название «Свеча Яблочкова».
1: Бытовые истории.
3: Этот день тому назад.
4: 6 сентября в 1826 году в Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста. В 1872 году состоялась встреча трех императоров – Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II. В 1936 году учреждено почетное звание «Народный артист СССР». В 1991 году Ленинграду возвращено историческое наименование «Санкт-Петербург».
3: Это

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Новинка этой недели.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В субботу, 5 сентября, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 18, ночью плюс 2 градуса. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление повышенное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 13 сантиметров и составляет 297 сантиметров над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Музыка для тех.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Музыкальные CD, CD-ROM и видеокассеты состарились. Компьютеры становятся все мощнее, воспроизводящие устройства все совершеннее. Новые пожелания возникают и у потребителей, и у индустрии развлечений. Результат – Blu-ray диск, сокращенно BD. В 2002 году ведущие предприятия по производству потребительской электроники, компьютеров и программного обеспечения договорились о параметрах Blu-ray Discs. В 2008 году новый оптический носитель информации одержал победу над альтернативными форматами HD-DVD. DVD и VMD. Название Blu-ray восходит к английскому Blu-ray, что означает «синий луч», букву «и». В написании в этом словосочетании пришлось выпустить, чтобы зарегистрировать его как торговую марку. Предшествующие форматы использовали для записи и считывания данных красный лазер, в то время как BD применяет синий-фиолетовый. Использование для считывающей оптики сине-фиолетового лазера с длиной волны 405 нанометров и цифровой апертурой 0,85 позволило...
1: На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.